0: звонимо.
1: Что не день, то праздник. Радиотурист.
2: В продолжении музыкального эфира на радио «Турист» программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
3: Привет.
2: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
3: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами, ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
2: Но на самом деле очень такая странная традиция хранить череп в доме, как ты считаешь?
3: Ну, нормально.
2: Нормально.
3: Твой череп я бы хранил.
2: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
3: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
2: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду – в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
3: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультики «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку «Мариачи». Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
2: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
3: Да.
2: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
3: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
0: Всем пока-пока.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Dimmi se sa un uomo, bere un pistolero, se già dove mirare.

0: Мархаба! Салют! Ола! Привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: «Экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: gobierno. Esa proclama es patria o muerte.
1: Радіо Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
3: Sé que para enamorarte

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: И когда в ты веришь, ты

0: аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одной из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это было вокруг горы Манаслу, от тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые, рериховские, вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик, то есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда бывают довольно крутые подъемы, это градусов 30, и вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху, у нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно знать перед путешествием в Непал? Разница во времени между Москвой и Катманду 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Лондон Тауэр – это одно из старейших исторических сооружений Великобритании. Долгое время Лондон Тауэр служил резиденцией английских монархов, ну а сегодня это исторический памятник, охраняемый ЮНЕСКО, и главный символ Лондона. Основание крепости Тауэр предписывается еще римскому императору Клавдию. Тогда это был деревянный форт. Каменной постройкой его заменили после нормандского завоевания Англии Вильгельмом I в 1066 году. Ну а в 1100 году крепость Тауэр, ставшая уже к тому моменту одной из самых неприступных в Европе, начала работать как тюрьма. Она предназначалась для людей благородного происхождения и высокого звания. В ней даже сидели короли Шотландии, Франции и члены их семей. Но с правлением Генриха VIII Тауэр стал еще и местом казни. Здесь он обезглавил свою вторую жену Анну Болейн, объявив ее в супружеской измене. Та же самая участь постигла и пятую супругу Генриха VIII Екатерину Ховард. Правда, большинство заключенных Тауэра все-таки обезглавливали на холме неподалеку. Тогда это было что-то вроде народной забавы, и, конечно же, нужно было побольше места, чтобы можно было вместить всех желающих. Кроме заключенных, в Тауэре жили еще и звери. В начале 13 века король Иоанн Безземельный содержал здесь львов, а его преемник добавил еще и леопардов, слона и белого медведя. Во времена правления Елизаветы I зверинец был открыт для посетителей. И более 500 лет в Тауэре находилось главное отделение королевского монетного двора. В настоящее время Лондон Тауэр работает как музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны и самый большой в мире бриллиант Кулинан I. Его масса 532 карата, и он украшает скипетр короля Эдуарда VII. Вот такая вот сегодня открытка, ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
1: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
2: Алиса Макапо.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Анапа. Город расположен на западе Краснодарского края, на берегу Черного моря. Анапа раскинулась на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова. Расстояние от Краснодара 170 километров. В Анапе проживает чуть больше 73 тысяч человек. В каждом городе есть свои знаковые места, которые не обходит своим вниманием ни один турист. Вот, скажем, Анапу многие знают и любят по маяку. Именно к нему каждую неделю приезжают свадебные кортежи. Здесь отдыхающие бросают заветные монетки на возвращение, и влюбленные тоже назначают друг другу встречи у маяка. Черно-белая восьмигранная башня расположена на живописном скалистом мысе, а под ним раскинулся каменный пляж. Особенно прекрасен маяк и его окрестности на рассвете и на закате. Представить себе городскую панораму Анапы без него просто невозможно. А историю свою маяк ведет с 1909 года. Первый маяк был построен на месте древнего кургана. Он служил городу верой и правдой до 1943-го, пока его не взорвали немцы, отступавшие в войну от Новороссийска. Новый маяк был заново отстроен уже в 1955 году. Высота сигнальной башни над уровнем моря — 43 метра. Именно высокий берег компенсирует ее небольшой рост. Высота маяка всего 19 метров. На его верхушке есть удобная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться живописными видами. Правда, анапский маяк — объект режимный, так что, к сожалению, туристов всех на него не пускают. У маяка автономное электропитание и радионавигационная система. За все время своего существования он спас далеко не одно судно, приведя его в относительно спокойную бухту. Красный свет бьет в морскую даль на 19 морских миль, а это считается хорошим показателем. Расположен анапский маяк на центральной набережной города. Она тянется на 1600 метров. Так что поблизости со смотровой башней есть и кафе, и дискотеки, и аквапарк, и летняя эстрада, и бювет с освежающей минеральной водой. Мало того, прогулку к маяку можно совместить с посещением знаменитого местного археологического музея под открытым небом. Заодно познакомитесь с многовековой историей этого славного курорта.
2: Символ путешествия, символ свободы.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

Тот день уходит с земли в час вечерний сполдня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затупленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не по-настоящему.
1: То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затуплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища
1: жаль
2: не было.
1: Жаль,
2: кровища хотел друг. Ну, да, в Средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл эту битву. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина».
2: Бородина.
1: Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России. Да,
2: да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу. Отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Альпы и кристально чистые озера, замки, ставшие прототипом знаменитого логотипа компании Disney, и музей BMW, пиво, сваренное на воде из горных источников, и свиной ростбиф Швайнсбратен. Ради всего этого туристы едут в Баварию. Именно здесь, как нигде в Германии, сильны традиции. Национальная одежда, шорты и гольфы у мужчин, платья с передниками у женщин принято надевать на все праздники. Причем касается это не только всемирно известных пивных фестивалей, но и, например, самой рядовой свадьбы. По словам журналистки Ольги Конорской, в Баварии суровые немцы словно оттаивают.
2: Совершенно уникальный регион, в котором нет ничего немецкого. Они говорят с удивительным совершенно акцентом, который не воспринимают ни в одной другой земле. Они там очень давно богатые, поэтому они спокойные, они ни на кого не бросаются. То есть у них нет такого, вот надо доказать свою точку зрения. Они философы. Чтобы продемонстрировать вот именно баварский дух, в некотором смысле, можно привести такой пример, о котором нам рассказывали в школе, когда Мюнхен был полностью разрушен после войны, его восстанавливали. По Мюнхену стоял такой вот шелест небольшой. Люди, они брали обломки, да, и сносили их вот в Олимпийский парк. И они друг дружке говорили «Данкешюн». Это вот такой «ш-ш-ш-ш», вот это все передавалось. То есть вот это они.
1: Туристы-автолюбители непременно посещают музей BMW недалеко от Мюнхена. Построили здание аккурат к Олимпиаде 72 года благодаря необычной форме, кто называет его салатницей, кто кастрюлей для колбасок. Каких-то 5-10 лет назад бэхи считались бандитскими автомобилями. Отсюда и пошла расшифровка «боевая машина вымогателя». Сегодня они занимают почетное место в автопарке российского президента, а вот в Европе на них катаются адвокаты и врачи. В музее представлены все модели авто почти за 100 лет. Есть даже двигатель с пропеллером. Но все-таки главная ассоциация с Баварией не машины, а местное пиво. Вы удивитесь, но в течение рабочей смены каждый житель имеет право выпить кружку пенного.
2: Бавария для массового туриста – это Октоберфест, это пиво. Мне очень жаль, что туда едут только за этим, потому что, во-первых, это природа, а во-вторых, это искусство, баварская опера. Я бы даже сказала, что она соперничает с Зальцбургской. Там Кандинский жил. В Мурнау там есть дом Мюнтер. Мюнтер – это его подруга, любовница, соратница. Все вместе, почти мама немецкая. Они там жили вместе. Да, дом до сих пор сохранился. Он полностью расписан Кандинским. Там внутри сохранился весь интерьер, есть несколько его картин. Бавария – это впечатление. В Баварии надо жить. То есть можно на две недели приехать, но там надо именно раствориться.
1: Проще всего это сделать в английском саду в центре Мюнхена. Его можно исследовать на велосипеде, пешком или верхом на лошади. Кроме того, в парке много серфингистов. Один из самых больших городских водоемов создает волну, которая идеально подходит для этого вида спорта. В парке есть японский садик с чайным домиком и пивной сад с прекрасным баварским пивом. Что еще полезно знать, планируя поездку в этот регион Германии? Разница во времени между Москвой и Мюнхеном – 2 часа. Россиянам необходима виза. В Баварию удобнее всего прибыть, приземлившись в Мюнхене. А уже оттуда в любой конец этой земли можно доехать на поезде. Время в пути – от 1 часа до 3. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Тех. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцев.

Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттека». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! Вам открытка с Кубы с главным символом страны – с сигарой. Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев. Когда в 1492 году Колумб высадился на землях Южной Америки, он перенял от местных жителей курение листьев маиса, обернутых вокруг растения кахиба, который давал при горении ароматный дым. Первая фабрика по производству сигар появилась в 1541 году на Кубе. Но почти два века, с 1614 года, монополия на кубинский табак принадлежала испанцам. Она продолжалась до 1817 года, когда Куба все-таки добилась возможности самостоятельно торговать с внешним миром. В результате в стране появилось огромное количество сигарных мануфактур. В 19 веке в одной только Гаване было 337 фабрик, выпускавших 800 марок сигар на любой вкус. В том числе, кстати, и с русским колоритом – с санями на упаковке. В 20 веке сигары курили уже все. Наряду с бокалом бренди они стали непременным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Самыми благородными считаются сигары, скрученные полностью вручную. А туристам на Кубе вообще рассказывают легенду, что, мол, настоящие сигары должны скручиваться на внутренней стороне бедра прекрасной мулатки. Каждой зимой на Кубе устраивается грандиозный фестиваль сигар, на который съезжаются ценители и производители. Они обмениваются опытом, важничают, какие сигары лучше, какие хуже. Раньше этот фестиваль постоянно посещал сам Фидель Кастро, но в последние годы по состоянию здоровья он лишь дает свое добро на новые, представляемые на фестивале сорта сигар. Кстати, в свое время ЦРУ разработало 638 способов убрать Фиделя Кастро, и один из них был связан с сигарами. В качестве «подарка» в кавычках ему прислали взрывающуюся сигару, но служба безопасности была бдительна и этот подарок не пропустила. Ну что же, друзья, я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новой интересной открытки с Кубы. Ждите ее завтра и хорошего вам настроения!

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Екатеринбург. Прежнее название – Свердловск. Город-миллионник. Четвертый по численности населения в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Административный центр на Урале. Среднегодовая температура – плюс 3 градуса. Жители города – екатеринбуржцы. На восточном склоне древнейших в мире Уральских гор раскинулся небывалой красоты город – Екатеринбург. В 2002 году ЮНЕСКО признало его одним из 12 идеальных городов мира. Чем же он так пленил международную организацию? История Екатеринбурга началась во времена Петра I, когда царь повелел отстроить на Уральской реке Исеть металлургический завод. Кстати, Екатеринбург моложе второго творения Петра Санкт-Петербурга всего на 20 лет. Географически Екатеринбург относится сразу к двум частям света. Одной ногой вы в Европе, а другой в Азии. Впрочем, это лишь малая часть достоинств этого города. Ведь достопримечательности здесь буквально на каждом шагу. Непременно прогуляйтесь по пешеходной улице Вайнера. Горожане давно прозвали ее местным Арбатом. Полюбуйтесь чугунными скульптурами и оцените панораму небоскреба Высоцкий в форме цилиндра, который виден буквально отовсюду. Обязательно побывайте в музее радио имени Попова, а также у храма на Крови. Его белые стены с золотыми куполами на башенках выглядят словно в сказке. И, конечно, оцените юмор екатеринбуржцев, чего стоит памятник клавиатуре – 104 клавиши из бетона на траве. Многие жители используют их в качестве скамеек. А сколько удивительных фактов таит в себе история Екатеринбурга? Знаете ли вы, что именно здесь произвели кровельное железо, которым в свое время покрыли крышу здания британского парламента? И каркас американской статуи Свободы, между прочим, тоже сделан из местного металла. Ну и на закуску забавный факт. Екатеринбург умудрился войти в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слоев 3-4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, который поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Томатиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь вытрешься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть три способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться перегородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, амигос! Адьос.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: На сегодня идеально каждый день.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Автобусы «Икарус», консервы «Глобус», кубик Рубика. Вот, пожалуй, первые ассоциации с Венгрией. А ведь это еще тысячи замков, озеро, которое и на цвет, и на запах чистое море, винные погребки со сладким душистым токайским и, конечно, Будапешт. Его заслуженно относят к числу самых красивых городов Европы. На улицах венгерской столицы киношники снимают Рим, Вену, Париж, Берлин и даже Москву. Местные гиды с удовольствием покажут вам любимую сосисочную Спилберга, дом из крепкого орешка 5 и кабаре, стены которого помнят мастрояне. Еще один объект, который притягивает туристов – старейшее кладбище Керепеши. Его иногда называют «Перлашес Будапешта». Там есть и захоронения советских солдат, поэтому наши соотечественники здесь частые гости, рассказывает бизнесвумен Наталья Кречетова.
2: Давно хотела посетить могилу деда, который у меня погиб в Венгрии уже после победы, практически последние дни войны. Сама страна, она мне понравилась больше Франции, больше Италии. Я даже не знаю почему. Видимо, потому что изначально были заниженные ожидания, и я еще почувствовала, что к нам там правда очень хорошо относятся до сих пор. Вот есть какие-то две Венгрии. Одна живет в аудиоэкскурсиях, в которых тебе постоянно напоминают о советских войсках, о каких-то подавлениях свобод, которые были при коммунистическом режиме. В то же время люди говорят о том, что очень много потеряно, особенно про промышленность. Вспоминали про зеленый горошек, про какие-то там перцы, которых теперь нет.
1: Венгрия – это еще и термальная здравница. На спа-курортах страны лечат почти все известные науки болезни. Поддерживанию богатырского здоровья способствует и кадарка с токайским. Тут главное не увлекаться и знать меру. В Будапеште состояние дзен можно достичь в термальной купальне Сечене. В народе этот банный комплекс называют Сечка.
2: Я когда приехала из Венгрии, это был апрель, мне сказали, ты на море ездила, потому что погода была великолепная, и купаются, естественно, все раздетые, источники очень горячие, там 37-38 градусов, купальни сами построены так, что солнечные лучи как будто там концентрируются. И ты реально находишься вот в центре Европы на пляже. Я там провела не сутки, потом я поняла, что я хочу еще. Я поменяла планы, поехала на следующий день и еще там отлежала в этих чудесных сероводородных ваннах. Конечно, когда туристы заходят вот большой кучей, у них просто нет времени, они только там центральный бассейн поплещутся и все. А там же громадный комплекс с разными температурами, разной насыщенности.
1: Поездку на самом длинном трамвае в мире распаренным и расслабленным гражданам лучше отложить. Уж больно много карманников в городском транспорте. Что еще полезно знать, планируя поездку в Венгрию? Для въезда в страну понадобится шенгенская виза. Ежедневные регулярные рейсы из российской столицы осуществляет Аэрофлот. Время в пути 2,5 часа. Лучше всего гулять по Будапешту в апреле-мае или сентябре-октябре. Зимой здесь сумрачно и слякотно, а летом изнуряюще жарко. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье. Ich glaub, die Widerstehen.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіотуріст. Нова точка зрення.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидаба, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие. –

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! И вам очередная открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа. Занимает площадь более 96 тысяч квадратных километров. Крупнейший город области – Новокузнецк. Расстояние до Москвы – 3125 километров. На Алтае есть особое место, куда едут не только российские туристы, но и гости из зарубежья. Это Горная Шория, место на юге Кемеровской области, которое облюбовали горнолыжники. Некоторые прозвали этот горно-таежный регион «Русской Швейцарией». В зимнее время перед вами предстанет неповторимый горный пейзаж и просторы чистого снега, который искрится на солнце. Словом, настоящая зимняя сказка. А оказаться в ней можно, поехав на экскурсионном поезде из Новосибирска. Горная Шория охвачена гигантским амфитеатром гор, который открыт к северо-западу. Лучшей горнолыжной базой этого района считается Шерегеш. Любители зимнего отдыха гостят здесь с ноября по май. На горе Зеленая расположены трассы как для лыжников, так и для сноубордистов. Ну а когда сезон катания еще не открыт, сюда можно приехать ради одних только потрясающих видов. Нетронутая природа, таинственные пещеры, озера и водопады. Одним словом, есть чем восхититься. Летом Горная Шория цена в первую очередь своими водными путешествиями. У туристов очень популярны сплавы по реке Мрассу. Перед глазами проплывают километры тайги и горные хребты. Кстати, любителям пешего туризма в Горной Шории тоже есть чем заняться. Маршрутов здесь огромное множество. Это и конные походы в горы, и спуск в загадочные пещеры. Их в горах образовали ветер, вода и время. Непременно полюбуйтесь лунной пещерой и водопадом под названием Сухой. Ну а несколько лет назад Горную Шорию еще и стали преподносить как место обитания снежного человека. И несмотря на то, что никто его ни разу не видел, в поселке Шерегеш даже поставили памятник Йетти в образе сноубордиста. Выполнена его фигура из столетнего кедра, а высота ее более 2,5 метров. Однако эта махина вас точно не напугает. Добродушный Йети со сноубордом в руках встречает гостей на въезде в Шерегеш. Увидите его прямо на автозаправке.
2: Radio Tourist. Listens to the world.

Yeah.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: В продолжении музыкального эфира на радио «Турист» программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме. Как ты считаешь?
2: Ну, нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду: в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультики «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами,

0: приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку мариачи. Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили. Да. У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
0: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
1: Всем пока-пока.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после трех месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радіо Туріст.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры с

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее. Jumbo.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Алиса Макапо.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ладожское озеро располагается на территории Республики Карелия и Ленинградской области. Площадь озера вместе с островами более 18 тысяч квадратных километров. Длина водоема с юга на север 219 километров. Средняя глубина 47 метров. Карелию неспроста назвали землей тысячи озер. Если точнее, здесь их более 60 тысяч. Но знаете ли вы, что именно тут располагается еще и крупнейшее пресноводное озеро в Европе – Ладожское? Неисчерпаемый источник питьевой воды для Санкт-Петербурга. В Ладожское озеро впадают не менее 40 рек и крупных ручьев, а вытекает лишь одна река – Нева. В северной части Ладожского озера берега высокие, скалистые, изрезанные. Вид с отвесных берегов просто восхитительный. Над серебряной гладью воды тут и там возвышаются островки. А вот южные берега Ладоги низкие, изрезаны слабо, и это настоящий рай для рыбаков. Ладожская рыбалка – это вообще отдельная история. Тут водится около 60 видов рыбы. И подчас она просто богатырских размеров. Здесь ловят щуку, окуня, судака, леща. В общем, превосходный улов в любое время года. Ну а воздух у берегов Ладожского озера просто непередаваемо свеж. Все дело в хвойных лесах. Подчас туристы в первые часы даже на головокружение жалуются. Настолько непривычен организму кислород после городского смога. Отдыхать на Ладоге лучше весной и летом. В жару температура воды у южных берегов может подняться до 20 градусов. Купаться – одно удовольствие. А вот осенью воды уж слишком беспокойны, штормит часто. Кстати, самая высокая волна, которую удалось измерить на Ладоге, достигла без малого 6 метров. Так что с такой стихией не до шуток. В Карелии на северном берегу Ладоги находятся сразу 3 крупных поселка – Лахденпохья, Сартовала и Пятикранта. В Ленинградской области на Ладоге расположены города Приозерск, Новая Ладога, Шлиссельбург. Добраться до озера из Санкт-Петербурга можно и железнодорожным, и автомобильным транспортом.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радіо Турист. The first two of Russia Radio. Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Заходи без причин.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снофру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии Древнего Египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снофру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
3: Schalt auf stumm, werde laut. Ich vergreife mich im Ton und du auch.

0: Аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк Вратароа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Взял посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается славой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом, как вариант взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер — признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».